Купава колер тащиту, купаки вава тирисаха. 85, колонах патанса, валенах маканса. Сама Христо Кристо, сарда кавая сасира,